0: серое.
1: Der Morgen, regnerisch und grau.
0: Она говорит, мои глаза помрачены черным.
1: Meine Augen umnachtet in schwarz.
0: Слишком устали жить
1: zu sehen. Das Gesicht zugetüncht mit Farben, die mir nicht gehören.
0: Она говорит, мое лицо украшено красками не своими.
1: Unerwartet.
0: Она говорит,
1: deine Hände halten mein Gesicht.
0: Мое лицо в твоих руках.
1: Halten all dies Gewicht.
0: Не удерживает его тяжесть.
1: Waschen die ganze Farbe.
0: Смывает всю краску с лица.
1: Und alles ist klar.
0: И все ясно.
1: Klar wie der kalte graue Morgen.
0: Что сегодня холодное.
1: Klar.
0: Серое утро.
1: Wie der kalte graue Morgen.